Стал ютубер. Снуп лучше из нас. Лепша в вкусах. Главное, что нам не хватает вкусов.

Лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, лучше, л